Пульс. Это страсть. Страсть. Это

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Вазелин для наших идиллий, что из того?
1: Три-два радио. Это пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 10. На небе пасмурно, ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общение?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. 8 медалей на фестивале по стрельбе из лука в Калуге взяли брянские ветераны специальной военной операции. Участники соревновались в различных дисциплинах, включая классический блочный лук, стрельбу из арбалета и традиционный лук. Результаты говорят сами за себя. Из 9 разыгранных медалей брянская команда забрала 8 наград различного достоинства. В заключительный день фестиваля состоялось торжественное открытие турнира «Стрелы России», где наши спортсмены также продемонстрировали высокий уровень своей подготовки. А вот баскетболистам брянской «Десны» так и не удается добиться максимальной самоотдачи. Накануне вновь победа маячила, но так и не случилось. В итоге второе поражение на старте Суперлиги от баскетбольного клуба «Химки» со счетом 63-73. Лучшим снайпером нашей команды в этом матче стал Владислав Микульский, набравший 11 очков. Также он выглядел достаточно уверенно под кольцом, сделав 7 подборов и заработав наивысший KPI 16. Больше всего игрового времени на площадке, более 30 минут, провел Азат Тукмаков, который набрал 6 очков и сделал 4 точные передачи. Несмотря ни на что, спасибо парням из «Десны» за самоотверженную игру и волю к победе. Следующий матч уже в этот четверг, 8 октября, в рамках Кубка России «Десна» проведет на домашней арене против магнитогорского «Металлурга». Брянский легкоатлет Александр Белов завоевал 3 медали на шиповке юных. Он стал серебряным призером в прыжках в длину с результатом 5 метров 80 сантиметров, а также в сумме четырехборья, набрав 327 очков в беге на 60-метровке, прыжке в длину, метании снаряда и беге на 800 метров. Помимо этого, Саша показал третий результат в беге на дистанции 800 метров, показав на финише 2 минуты 7,78 секунды и таким образом завоевал бронзовую награду. В парках Брянска обновят площадки для катания на скейтбордах. В Центральном парке имени тысячелетия Брянска начался демонтаж конструкции. Добавлю, этот скейт-парк был открыт еще в 2019 году. За 7 лет активной эксплуатации элементы рамп и сооружений для прыжков сильно износились. Было принято решение провести капитальный ремонт спортивного объекта. Все необходимые технологические операции планируют завершить до конца нынешнего года. В парке Майский монтаж покрытия площадки для скейтов уже заканчивается. В Брянской области завершился один из крупнейших легкоатлетических марафонов «Кросс нации». Событие было приурочено к году единства народов России. Каждый год в кроссе принимают участие сотни тысяч атлетов со всей страны, и наш регион не стал исключением. Брянцы, напомню, могли организовать забег абсолютно по любому маршруту. Самое главное – зафиксировать результат при помощи бегового приложения и отправить на почту организаторов. В итоге победителем забега стал Михаил Парфенов с результатом 41 минута 36 секунд, заняв таким образом первое место. Вторым стал Андрей Поварков с результатом 43 минуты 47 секунд. Тройку лидеров замкнул Дмитрий Леонов с результатом 53 минуты 38 секунд. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 10. На небе пасмурно, ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 10. На небе пасмурно, ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Свыше 2,5 миллиардов рублей на помощь жителям Брянской, Белгородской и Курской областей, потерявшим жилье в результате атак вооруженных сил Украины, направит правительство. Деньги предназначены для граждан, чьи дома и квартиры были разрушены. Кроме того, в трех приграничных областях действует программа комплексного восстановления инфраструктуры. Она охватывает медицинские и социальные учреждения, образование, коммунальное хозяйство и транспорт. Для местного бизнеса также предусмотрены налоговые отсрочки и субсидии на выплату зарплат сотрудникам во время вынужденных простоев. Как сообщил губернатор Егор Ковальчук, в настоящее время готовится соответствующая государственная процедура. По словам главы региона, это сложный комплекс работ, которые требуют тщательной проработки и максимальной ответственности. Егор Ковальчук подчеркнул, принимать правильные решения региональным властям очень помогает встреча с главами муниципалитетов и жителями, а также депутатами Брянского приграничья. В системе образования Брянской области в настоящее время трудится 18 тысяч педагогов. Как сообщил губернатор Егор Ковальчук, 183 удостоены высокого звания «Заслуженный учитель Российской Федерации». Многие являются отличниками просвещения и почетными работниками сферы образования. 31 педагог удостоен звания «Заслуженный работник образования Брянской области». Кроме того, брянские педагоги трижды становились победителями всероссийского конкурса «Учитель года России». Глава региона отметил, с 1 сентября нынешнего года 150 молодых педагогов трудоустроены в образовании организации области. Егор Ковальчук указал, на Брянщине организована эффективная система профессионального роста самих учителей. Она включает конкурсы мастерства и программы переподготовки, которые реализует профильный институт повышения квалификации. Особое внимание уделяется и инфраструктуре. В области активно работают кванториумы, центр цифрового образования и площадки для одаренных детей. Кроме того, в сельских школах и малых городах успешно функционируют точки роста. Владимир Путин заявил, при урегулировании конфликта на Украине речь должна идти не только о территориях. По словам президента, важно учитывать потери и безопасность людей и создавать условия для длительного мира, а не перемирия. Москва указывает на основные договоренности, достигнутые в Стамбуле. При этом наблюдается отсутствие желания диалога по выходу из кризисной ситуации киевских властей. Глава российского государства призывает европейские страны прекратить обвинять Российскую Федерацию в том, что она не хочет мирных переговоров по Украине. Россия выражает готовность при желании Евросоюза начать диалог с руководством объединения или отдельными странами, заявил президент Владимир Путин. По его словам, у Москвы нет предварительных условий для восстановления отношений с Европой, но и со стороны Брюсселя их быть не может. К началу осени число зарегистрированных плательщиков налога на профессиональный доход в России превысило 17 миллионов человек. Из них порядка 6,5 миллионов совмещали такую деятельность с работой по найму. Только в качестве самозанятых заработок в прошлом году имели почти 4,5 миллиона россиян. Экспериментальный налоговый режим, напомню, действует с 1 января 2019 года и продлится до конца 2028 года. По данным Федеральной налоговой службы, в России выросло количество официально трудоустроенных граждан. За 4 года соответствующий показатель увеличился на почти 1,5 миллиона. Во втором квартале нынешнего года в неофициальном секторе российской экономики оказались задействованы около 15 миллионов граждан. Это максимальный результат для такого периода за последние 7 лет. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 93 копейки. Курс единой европейской валюты – 95 рублей 33 копейки. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 16 градусов. Атмосферное давление – 742 миллиметра, ртутного столба, ветер юго-западный от 7 до 9 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире!

0: Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
4: Много песен слыхал я в родной стороне. В них про горе и радость мне пели.

0: Реклама.
1: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
2: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 14. На небе пасмурно, ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
3: Брянское соединение 12-го главного управления Министерства обороны ведет набор на службу по контракту операторов БПВА, связистов, водителей категории Б, С, Д, Е. Полный соцпакет, стабильная зарплата, справки по телефонам 8 900 362 5954 или 8 930 822 0522.
4: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
5: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
6: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Дрифа радио. Это пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Три-два радио. Новости.
2: Три-два радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область участвует в федеральном проекте модернизации коммунальной инфраструктуры. Как сообщил губернатор Егор Ковальчук, в этом году за счет проекта выполнены работы на сетях в Брянске, Клинцах, Трубчевском, Жуковском, Севском, Красногорском, Злынковском и Почетском районах. Особое внимание уделено замене трубопроводов тепловых сетей дворовых территорий, попавших в зону благоустройства в рамках реализации программы формирования современной городской среды и в зону ремонта автомобильных дорог, включенных в национальный проект «Инфраструктура для жизни». В правительстве области сообщили, объекты жилищно-коммунального хозяйства и энергетики к предстоящему сезону холодов готовы. С этой целью все необходимые технологические операции были выполнены почти на 1500 котельных, более 1000 километров тепловых и почти 6000 водопроводных сетей, а также заменена часть изношенных коммуникаций. Коммунальные службы продолжают работать в условиях особого режима готовности. Сформировано более 300 аварийно-восстановительных бригад, создан аварийный запас резервных источников питания. Более 1000 семей на Брянщине воспользовались сертификатом на региональный маткапитал. Как отметил Егор Ковальчук, такие меры направлены на поддержку семей, повышение их качества жизни и укрепление демографической ситуации в Брянском регионе. Напомню, распорядиться средствами маткапитала можно, не дожидаясь трехлетия ребенка. Семьи, в которых среднедушевой доход не превышает 2 региональных прожиточных минимумов, могут получать из средств маткапитала ежемесячные выплаты. Когда ребенку исполняется 3 года, можно средства направить на приобретение или строительство жилья или привлечение кредита на образование любого из детей, а также оплату общежития или коммунальных услуг. Егор Ковальчук обратил внимание на эффективность региональных мер поддержки, о чем свидетельствует общее число многодетных семей в регионе, достигшее почти 16 тысяч по итогам ушедшего года. Как подчеркнул президент России Владимир Путин, рост рождаемости, поддержка семей с детьми и увеличение продолжительности здоровой жизни граждан – все это ключевые направления деятельности правительства России и региональных администраций. Мирные переговоры с Киевом пока невозможны. Кремль возлагает вину на украинскую сторону, которая все больше раскручивает спираль эскалации. Москва подчеркивает нежелание главарей киевской хунты и их западных покровителей идти на разумные компромиссы, привело к нынешнему положению дел. В Министерстве иностранных дел заявили, оказывающие поддержку Украине страны Запада должны прийти к пониманию необходимости конструктивного диалога по устранению первопричин, иначе специальная военная операция продолжится. При этом Россия сохраняет открытость к переговорам и к их прохождению, однако их невозможно вести в одиночку. Киев не хочет говорить и отвечать на поставленные вопросы. Ранее сообщалось, Москва готова подписать соглашение по урегулированию конфликта, однако сделать это со стороны Киева должны легитимные лица. Рекордные 26 моделей появились на автомобильном рынке в сентябре нынешнего года. В число новых моделей вышли 21 легковой автомобиль, 1 легкий коммерческий транспорт, 2 грузовых и 2 автобуса. Напомню, Федеральная налоговая служба России начала рассылку налоговых уведомлений владельцам транспортных средств. Оплатить его необходимо до 1 декабря. Освобождаются от уплаты налогов ветераны боевых действий, участники специальной военной операции, члены их семей, помимо этого герои Советского Союза, Российской Федерации и полные кавалеры Ордена Славы. Стоит понимать, что речь идет об одном транспортном средстве. Также не облагается налогом автомобили, которые угнаны, то есть находятся в розыске. Кроме того, на федеральном уровне освобождаются от уплаты налогов специально оборудованные автомобили для инвалидов и автомобили до 100 лошадиных сил, полученные через социальную защиту. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 93 копейки. Курс единой европейской валюты – 95 рублей 33 копейки. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 16 градусов. Атмосферное давление – 742 миллиметра, ртутного столба, ветер юго-западный от 7 до 9 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире!

0: два радио. Реклама.
1: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой.
2: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Мне по наследству достался старенький портрет. Нет,

0: Реклама. Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 14. На небе пасмурно, ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: 16-45
1: и в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
1: Счастливые часы в ювелирных магазинах «Изумруд» и «Золото Изумруда». Каждый день цены ниже с 18 до 21.00. Получая дополнительные скидки и 500 бонусных рублей на покупку весь октябрь. Организатор акции и продавцов ОБ. Обрен И-320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
4: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
5: Надежный и хороший. Агентство недвижимости «Этажи». Надежный и хороший.
6: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля, высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
9: Ехали медведи?
10: На велосипеде?
9: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
11: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
12: Финальные шоу династии Филатовых.
13: Нашествие медведей.
14: Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
15: Категория 0+.
16: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
17: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
18: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: часов. 3-2
1: радио. Новости. 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Свыше 2,5 миллиардов рублей на помощь жителям Брянской, Белгородской и Курской областей, потерявшим жилье в результате атак вооруженных сил Украины, направит правительство. Деньги предназначены для граждан, чьи дома и квартиры были разрушены. Кроме того, в трех приграничных областях действует программа комплексного восстановления инфраструктуры. Она охватывает медицинские и социальные учреждения, образование, коммунальное хозяйство и транспорт. Для местного бизнеса также предусмотрены налоговые отсрочки и субсидии на выплату зарплат сотрудникам во время вынужденных простоев. Как сообщил губернатор Егор Коваль, в настоящее время готовится соответствующая государственная процедура. По словам главы региона, это сложный комплекс работ, которые требуют тщательной проработки и максимальной ответственности. Егор Ковальчук подчеркнул, принимать правильные решения региональным властям очень помогает встреча с главами муниципалитетов и жителями, а также депутатами Брянского приграничья. В системе образования Брянской области в настоящее время трудится 18 тысяч педагогов. Как сообщил губернатор Егор Ковальчук, 183 удостоены высокого звания «Заслуженный учитель Российской Федерации». Многие являются отличниками просвещения и почетными работниками сферы образования. 31 педагог удостоен звания «Заслуженный работник образования Брянской области». Кроме того, брянские педагоги трижды становились победителями всероссийского конкурса «Учитель года России». Глава региона отметил, с 1 сентября нынешнего года 150 молодых педагогов трудоустроены в организации в области. Егор Ковальчук указал, на Брянщине организована эффективная система профессионального роста самих учителей. Она включает конкурсы мастерства и программы переподготовки, которые реализует профильный институт повышения квалификации. Особое внимание уделяется и инфраструктуре. В области активно работают кванториумы, центр цифрового образования и площадки для одаренных детей. Кроме того, в сельских школах и малых городах успешно функционируют точки роста. Владимир Путин заявил, при урегулировании конфликта на Украине речь должна идти не только о территориях. По словам президента, важно учитывать потери и безопасность людей и создавать условия для длительного мира, а не перемирия. Москва указывает на основные договоренности, достигнутые в Стамбуле. При этом наблюдается отсутствие желания диалога по выходу из кризисной ситуации киевских властей. Глава российского государства призывает европейские страны прекратить обвинять Российскую Федерацию в том, что она не хочет мирных переговоров по Украине. Россия выражает готовность при желании Евросоюза начать диалог с руководством объединения или отдельными странами, заявил президент Владимир Путин. По его словам, у Москвы нет предварительных условий для восстановления отношений с Европой, но и со стороны Брюсселя их быть не может. К началу осени число зарегистрированных плательщиков налога на профессиональный доход в России превысило 17 миллионов человек. Из них порядка 6,5 миллионов совмещали такую деятельность с работой по найму. Только в качестве самозанятых заработок в прошлом году имели почти 4,5 миллиона россиян. Экспериментальный налоговый режим, напомню, действует с 1 января 2019 года и продлится до конца 2028 года. По данным Федеральной налоговой службы, в России выросло количество официально трудоустроенных граждан. За 4 года соответствующий показатель увеличился на почти 1,5 миллиона. Во втором квартале нынешнего года в неофициальном секторе российской экономики оказались задействованы около 15 миллионов граждан. Это максимальный результат для такого периода за последние 7 лет. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 93 копейки. Курс единой европейской валюты – 95 рублей 33 копейки. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 16 градусов. Атмосферное давление – 742 миллиметра, ртутного столба, ветер юго-западный от 7 до 9 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

Проблем так много на пути, но важен сам этот процесс. Ведь счастье

0: радио.
1: Реклама.
2: Осенняя распродажа в ювелирных магазинах «Изумруд» и «Золото Изумруда». Скидки до 90% абсолютно на все украшения и обмен старого золота под 9000 рублей за грамм до конца октября. Организатор акции «Парасал» ОВЭ «Огранд» и 320-774-600-378-194. Один бонус, один рубль. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
3: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Ехали медведи?
8: На велосипеде?
7: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
9: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
10: Финальные шоу династии Филатовых.
9: Нашествие медведей.
10: Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
11: Категория 0+.
12: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно.
13: Кроватка, коляска и кресло. Это наше законное место.
14: С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
15: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
16: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
17: Домой!

0: 3-2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки города. 11 октября в концертном зале «Дружба» снова состоится настоящий праздник. Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» сыграют легендарные песни. Зрителей ждет большая программа из любимых хитов и редких песен. Музыканты исполнят большую ретроспективную программу из главных песен богатого творчества наследия Наутилуса. На один вечер зрители смогут вновь погрузиться в музыкальную историю нескольких поколений. Наутилус – это целая жизнь со своими сложностями и переменами, романтикой и страстями. Но главной ее целью всегда было творческое созидание. На предстоящем концерте прозвучат самые любимые и яркие песни в актуальном сценическом прочтении. Глубина и атмосфера хорошо знакомых музыкальных полотен будут усилены благодаря высокотехнологичному мультимедийному шоу и эффектной сценографии. Возрастное ограничение 12+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Авторадио. Реклама. Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Ехали медведи?
3: На велосипеде?
2: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
4: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
5: Финальные шоу династии Филатовых. Нашествие медведей.
6: Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
7: Категория 0+.
8: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости. Вижу селфи на трассе. Вижу внезапный звонок на повороте. Вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
9: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 14. На небе пасмурно, ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Прямой эфир на Брянской губернии. Программа «Понедельник» с Марией Сергеенко. Смотрите, звоните, задавайте вопросы, делитесь проблемами. 301-501. Вечером. В первый день недели. Смотрите с 19 часов.
1: Реклама. Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением GEP LKK 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение GEP LKK 2.0 прямо сейчас.
3: Вот, платье надела красное, жемчужина. Чуга, да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
4: «Ну, а ты?»
3: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
5: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
3: Так о чем мы?
5: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Венске 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Вот и лето прошло, словно и не бывало, как в той песне поется, да? Глазом не успели моргнуть, а 3 месяца чик и нет. Для всех тех, кто так же, как я, как белка в колесе, сообщу, что уже октябрь на дворе. Ну, так, на минуточку. Но да не об этом сегодня, а о взглядах наших, прикрытых очками. У меня, как и у вас, в машине есть солнечные очки, но мне пришлось пересмотреть свое отношение к ним после появления автомобиля с проекционным дисплеем. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Скажу сразу, те антибликовые свойства, которые казались мне панацеей от солнечного света, пришлось забыть, поскольку это самая важная в них функция – делает невидимой виртуальную приборную панель. Поэтому очки выбираю теперь по иному принципу. Кстати, это была присказка. Вопрос сегодня более серьезный. Очкарики за баранкой. Для многих из вас, кто использует только солнцезащитные очки, станет удивительным, что те, кто использует очки по медицинским показаниям, обязаны их применять и при управлении автомобилем, о чем четко прописывается в правилах дорожного движения. И вот ровно тут второе удивление. Эта обязанность отмечена еще и в правах. Сейчас особенно сообразительные наверняка зададутся утвердительным вопросом. Но ведь мы с вами живем в 21 веке, и сегодня очки с легкостью можно заменить линзами. Как с этим-то быть, а? Отвечаю коротко, этот нюанс тоже предусмотрен. Когда инспектор ГИБДД проверяет зрение водителя, в ряде ситуаций контактная линза может быть замечена при осмотре глаз. Однако подобную проверку нельзя считать достоверным методом подтверждения или опровержения ее использования. Итог зависит от вида линзы, ее расположения на роговине, освещения и прочих персональных факторов. Также, если у человека выявлено ухудшение зрения вдаль, что критично при управлении автомобилем, ему может потребоваться оптическая коррекция для четкого видения дальних объектов. Это обстоятельство также принимается во внимание при медицинском обследовании водителей.
0: Автомобильные факты.
1: Существующие правила разрешают управлять транспортом при использовании корректирующих средств. Причем прямо допускается коррекция как очками, так и линзами. И в пластиковой карточке наших прав в графе номер 14 ставится соответствующая пометка об этом. В случае ДТП с любым исходом, вплоть до смертельного, как правило, свидетельствование производится исключительно на предмет опьянения, а проверка зрения, в общем-то, не предусмотрена. Хотя опытный сотрудник, конечно, может заметить отсутствие линз, а врач, проводящий освидетельствование, уж тем более. Вопрос в том, как суд относится к таким данным. И судя по практике, некоторые из них считают это достаточным основанием для признания вины. Помните, если сотрудник ГИБДД останавливает водителя с подобной отметкой в правах, а тот находится за рулем без очков и линз, то должностное лицо имеет право выписать штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Понятно, что прекрасным зрением могут похвастаться немногие. Большинство водителей пользуются сегодня и очками, и контактными линзами. Самое главное – не пренебрегать этими нормами, поскольку зрение остается одним из главных факторов, влияющих на безопасность дорожного движения. Ну, конечно, сразу после знания самих правил. Разумеется, молодым по возрасту водителям может этого еще и не понять, ведь острота зрения зачастую снижается с годами. Но обратиться сейчас я хочу ко всем. И к очкарикам, и зорким орлам. Смотрите, пожалуйста, в оба по сторонам, а не на телефон. Это убережет вас, да что там вас, всех нас, от массы неприятностей. Заметь, мы ее немного раньше, оторвав свой взгляд от мобильного гаджета. Удачи!
0: За баранкой!

0: Битва радио. Ты все правильно делаешь. Реклама.
1: Счастливые часы в ювелирных магазинах «Изумруд» и «Золото изумруда». Каждый день цены ниже с 18 до 21.00. Получай дополнительные скидки и 500 бонусных рублей на покупку весь октябрь. Организатор акции и «Парасанов ОБ». Обрен И-320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Ехали медведи
4: на велосипеде?
3: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
5: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны,
6: финальные шоу династии Филатовых,
5: нашествие медведей.
6: Только до 18 октября.
5: Билеты в кассе цирка.
7: Категория 0+.
8: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
9: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: увидимся.
1: Три-два радио. Это пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 14. На небе пасмурно, ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
4: Мам, а мам? Мам!
5: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
6: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область участвует в федеральном проекте модернизации коммунальной инфраструктуры. Как сообщил губернатор Егор Ковальчук, в этом году за счет проекта выполнены работы на сетях в Брянске, Клинцах, Трубчевском, Жуковском, Севском, Красногорском, Злынковском и Почетском районах. Особое внимание уделено замене трубопроводов, тепловых сетей, дворовых территорий, попавших в зону благоустройства в рамках реализации программы формирования современной городской среды и в зону ремонта автомобильных дорог, включенных в национальный проект «Инфраструктура для жизни». В правительстве области сообщили, объекты жилищно-коммунального хозяйства и энергетики к предстоящему сезону холодов готовы. С этой целью все необходимые технологические операции были выполнены почти на 1500 котельных, более 1000 километров тепловых и почти 6000 водопроводных сетей, а также заменена часть изношенных коммуникаций. Коммунальные службы продолжают работать в условиях особого режима готовности. Сформировано более 300 аварийно-восстановительных бригад, создан аварийный запас резервных источников питания. Более 1000 семей на Брянщине воспользовались сертификатом на региональный мат-капитал. Как отметил Егор Ковальчук, такие меры направлены на поддержку семей, повышение их качества жизни и укрепление демографической ситуации в Брянском регионе. Напомню, распорядиться средствами мат-капитала можно не дожидаясь трехлетия ребенка. Семьи, в которых среднедушевой доход не превышает 2 региональных прожиточных минимумов, могут получать из средств мат-капитала ежемесячные выплаты. Когда ребенку исполняется 3 года, можно средства направить на приобретение или строительство жилья или привлечение кредита на образование любого из детей, а также оплату общежития или коммунальных услуг. Егор Ковальчук обратил внимание на эффективность региональных мер поддержки, о чем свидетельствует общее число многодетных семей в регионе, достигшее почти 16 тысяч по итогам ушедшего года. Как подчеркнул президент России Владимир Путин, рост рождаемости, поддержка семей с детьми и увеличение продолжительности здоровой жизни граждан – все это ключевые направления деятельности правительства России и региональных администраций. Мирные переговоры с Киевом пока невозможны. Кремль возлагает вину на украинскую сторону, которая все больше раскручивает спираль эскалации. Москва подчеркивает нежелание главарей киевской хунты и западных покровителей идти на разумные компромиссы, привело к нынешнему положению дел. В Министерстве иностранных дел заявили, оказывающие поддержку Украине страны Запада должны прийти к пониманию необходимости конструктивного диалога по устранению первопричин, иначе специальная военная операция продолжится. При этом Россия сохраняет открытость к переговорам и к их прохождению, однако их невозможно вести в одиночку. Киев не хочет говорить и отвечать на поставленные вопросы. Ранее сообщалось, Москва готова подписать соглашение по урегулированию конфликта, однако сделать это со стороны Киева должны легитимные лица. Рекордные 26 моделей появились на автомобильном рынке в сентябре нынешнего года. В число новых моделей вышли 21 легковой автомобиль, 1 легкий коммерческий транспорт, 2 грузовых и 2 автобуса. Напомню, Федеральная налоговая служба России начала рассылку налоговых уведомлений владельцам транспортных средств. Оплатить его необходимо до 1 декабря. Освобождаются от уплаты налогов ветераны боевых действий, участники специальной военной операции, члены их семей, помимо этого герои Советского Союза, Российской Федерации и полные кавалеры Ордена Славы. Стоит понимать, что речь идет об одном транспортном средстве. Также не облагается налогом автомобили, которые угнаны, то есть находятся в розыске. Кроме того, на федеральном уровне освобождаются от уплаты налогов специально оборудованные автомобили для инвалидов и автомобили до 100 лошадиных сил, полученные через социальную защиту. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 93 копейки. Курс единой европейской валюты – 95 рублей 33 копейки. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 16 градусов. Атмосферное давление – 742 миллиметра, ртутного столба, ветер юго-западный – от 7 до 9 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире!

0: Реклама.
1: Ехали медведи
2: на велосипеде.
1: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
3: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
4: Финальные шоу династии Филатовых.
3: Нашествие медведей.
4: Только до 18 октября.
3: Билеты в кассе цирка.
1: Категория 0+.
5: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
6: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
7: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
8: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
9: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
10: Прорвемся.
9: Грязное стекло и фары?
10: Ерунда.
9: Гололед?
10: Выкрутимся.
11: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
12: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: Я весь вечер ждал тебя, черкал на листе. Я дымил в потолок и пришел к простоте. Я налил себе стакан, залпом выпил его и улыбался своим мыслям и не ждал никого.

прозрачны, как вода, а вода течет с крыш. И я чувствую тебя, и это не победишь. Твои губы добры, а твои пальчики злы, как той нашей встречи на острие.

я ничего не забыл. Все будет быстрее, все будет лучше, чем я говорил. Твои мысли как вода, а вода течет с крыш. Не верь, кто скажет горько, это сладко, малыш.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: Осенняя распродажа в ювелирных магазинах «Изумруд» и «Золото Изумруда». Скидки до 90% абсолютно на все украшения и обмен старого золота под 9000 рублей за грамм до конца октября. Организатор акции «Ипрозал» ОВЭ «Огранд» ИП-20-774-600-478-194. Один бонус, один рубль. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
3: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Поработали!

0: иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 14. На небе пасмурно, ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41.

0: Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Реклама.
2: Счастливые часы в ювелирных магазинах «Изумруд» и «Золото изумруда». Каждый день цены ниже с 18 до 21.00. Получая дополнительные скидки и 500 бонусных рублей на покупку весь октябрь. Организатор акции «Прозанов ОБ». Обряд ИПИС 2774-600-478-194. Подробности акции у уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: часов. 3-2 радио. Новости.
1: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. 8 медалей на фестивале по стрельбе из лука в Калуге взяли брянские ветераны специальной военной операции. Участники соревновались в различных дисциплинах, включая классический и блочный лук, стрельбу из арбалета и традиционный лук. Результаты говорят сами за себя. Из 9 разыгранных медалей брянская команда забрала 8 наград различного достоинства. В заключительный день фестиваля состоялось торжественное открытие турнира «Стрелы России», где наши спортсмены также продемонстрировали высокий уровень своей подготовки. А вот баскетболистам брянской «Десны» так и не удается добиться максимальной самоотдачи. Накануне вновь победа маячила, но так и не случилось. В итоге второе поражение на старте Суперлиги от баскетбольного клуба «Химки» со счетом 63-73. Лучшим снайпером нашей команды в этом матче стал Владислав Микульский, набравший 11 очков. Также он выглядел достаточно уверенно под кольцом, сделав 7 подборов и заработав наивысший KPI 16. Больше всего игрового времени на площадке, более 30 минут, провел Азат Токмаков, который набрал 6 очков и сделал 4 точные передачи. Несмотря ни на что, спасибо парням из «Десны» за самоотверженную игру и волю к победе. Следующий матч уже в этот четверг, 8 октября, в рамках Кубка России «Десна» проведет на домашней арене против магнитогорского «Металлурга». Брянский легкоатлет Александр Белов завоевал 3 медали на шиповке юных. Он стал серебряным призером в прыжках в длину с результатом 5 метров 80 сантиметров, а также в сумме четырехборья, набрав 327 очков в беге на 60-метровке, прыжке в длину, метании снаряда и беге на 800 метров. Помимо этого, Саша показал третий результат в беге на дистанции 800 метров, показав на финише 2 минуты 7,78 секунды и таким образом завоевал бронзовую награду. В парках Брянска обновят площадки для катания на скейтбордах. В Центральном парке имени тысячелетия Брянска начался демонтаж конструкции. Добавлю, этот скейт-парк был открыт еще в 2019 году. За 7 лет активной эксплуатации элементы рамп и сооружений для прыжков сильно износились. Было принято решение провести капитальный ремонт спортивного объекта. Все необходимые технологические операции планируют завершить до конца нынешнего года. В парке Майский монтаж покрытия площадки для скейтов уже заканчивается. В Брянской области завершился один из крупнейших легкоатлетических марафонов «Кросс нации». Событие было приурочено к году единства народов России. Каждый год в кроссе принимают участие сотни тысяч атлетов со всей страны, и наш регион не стал исключением. Брянцы, напомню, могли организовать забег абсолютно по любому маршруту. Самое главное – зафиксировать результат при помощи бегового приложения и отправить на почту организаторов. В итоге победителем забега стал Михаил Парфенов с результатом 41 минута 36 секунд, заняв таким образом первое место. Вторым стал Андрей Поварков с результатом 43 минуты 47 секунд. Тройку лидеров замкнул Дмитрий Леонов с результатом 53 минуты 38 секунд. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. И пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.

0: Два радио. Реклама.
1: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832. We'll be right back.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 14. На небе пасмурно, ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Осенняя распродажа в ювелирных магазинах «Изумруд» и «Золото Изумруда». Скидки до 90% абсолютно на все украшения и обмен старого золота под 9000 рублей за грамм до конца октября. Организатор акции «Продавцов ОВЭ» ОГРН И-320-774-678-194. Один бонус, один рубль. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
5: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
6: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Брянское соединение 12-го главного управления Министерства обороны ведет набор на службу по контракту операторов БПВА, связистов, водителей категории Б, С, Д, Е. Полный соцпакет, стабильная зарплата, справки по телефонам 8-900-362-5954 или 8-930-822-0522.
9: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Япония 32 полдень.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области продолжается комплекс агротехнологических мероприятий. Промежуточные результаты свидетельствуют, брянские аграрии увеличили площадь под второй хлеб. Картофель в регионе возделывается на площади, превышающей 52 тысячи гектаров. Отмечается, Брянщина является благоприятной территорией для возделывания данной культуры и славится своими урожаями. В структуре посевной почти половина площади занята именно картофелем, а не приходится на сельскохозяйственные организации. Следовательно, местный рынок стабильно насыщен достаточным количеством корнеплодов и не подвержен конъюнктурным колебаниям. Весомый вклад в продовольственную картофельную безопасность вносят также и частные крестьянско-фермерские хозяйства, на долю которых приходится почти 29% от всего посевного клина. Как заявил Егор Ковальчук, в аграрном секторе Брянщина уже в лидерах. При этом, по словам руководителя области, необходимо серьезно усилить переработку, глубокую, с высокой добавленной стоимостью. В Брянской области реализуется масштабная задача модернизации системы здравоохранения. Так, год от года растет количество фельдшерско-акушерских пунктов. В настоящее время в регионе функционирует почти 500 стационарных сельских медпунктов. Медицинскую помощь жителям сел и деревень оказывают также 9 передвижных пунктов, оборудованных для осмотра и лабораторных исследований. В этом году фельдшерско-акушерские пункты обслуживают более 160 тысяч жителей. Мобильные же представляют собой оборудованные автомобили, где специалисты могут осматривать пациентов и проводить лабораторные исследования. Такие пункты работают в Брянском, Дядьковском, Жуковском, Клинцовском, Комарическом, Навлинском и Новозыпковском районах, а также в Почпе и Стародубе. Фельдшеры, акушеры и медицинские сестры оказывают первую экстренную помощь, помогают при заболеваниях и обострении хронических состояний, а также проводят профилактические осмотры и первый этап диспансеризации. Как ранее отмечал Егор Ковальчук, финансирование сельской медицины предусмотрено территориальной программой обязательного медицинского страхования. На текущий год заложено более 800 миллионов рублей, из которых за первые 8 месяцев уже направили почти 540 миллионов рублей. Государственные закупки зерна на российском рынке могут начаться с конца октября. Минсельхоз открыл прием заявок на элеваторы, собственники которых пока готовы предоставить объемы около 1,5 миллиона тонн. Планируется объявить второй конкурс, чтобы увеличить объем хранения до 3 миллиона тонн. Россия в этом сезоне выполнит все свои обязательства по поставкам зерна на мировой рынок. Отмечается, нынешним летом механизм экспорта зерна осложнен проблемами с логистикой в Азово-Черноморском бассейне, на который приходится около 80% отгрузок. В настоящее время прорабатываются и используются альтернативные маршруты экспорта зерна, включающие его отправку через порты Балтики и Дальнего Востока. Помимо этого, сухопутные переходы. 1719 новых школьных зданий открыли в России в рамках государственной программы, начиная с 2019 года. Как отметил Владимир Путин, у каждого ребенка в нашей стране, независимо от региона, должны быть равные возможности для получения качественного образования. По словам главы государства, подрастающее поколение – это самое главное, что есть у Российской Федерации, поэтому инвестиции в его развитие особенно важны. Речь идет о строительстве новых школ, современных лабораторий, формировании эффективного партнерства с университетами, а также запуске программ для учителей и детей. Российский лидер отметил, образовательные и просветительские проекты, в том числе и в небольших населенных пунктах, являются частью совместной работы государства и бизнеса по развитию отечественной системы образования. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 93 копейки. Курс единой европейской валюты – 95 рублей 33 копейки. Сейчас в Брянске около 16 градусов. Атмосферное давление – 742 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный – от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
3: Не плачь!

0: Два радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
1: Всем привет, с вами Катя Гольца. Расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки Брянска. 27 октября в концертном зале «Дружба» состоится сольный концерт Александра Лима. Алекс Лим – уроженец Казахстана с корейскими корнями, свободно владеющий русским языком. Исполнитель начал свой творческий путь с любительских каверов в социальных сетях и в кратчайшие сроки уже завоевал сердца миллионной аудитории. Победитель конкурса «Новая волна 2025» в Казани, финалист вокального шоу «Ну-ка все вместе», уверенно заявляет о себе на профессиональной сцене. Особого внимания заслуживает творческий союз Александра с народным артистом Российской Федерации, композитором Игорем Яковлевичем Крутым. В числе совместных работ такие песни, как «Вокал», «Отпусти меня», «Неземная» и «Целый мир», которые также прозвучат на сольном концерте. Возрастное ограничение 6+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Реклама.
1: Счастливые часы в ювелирных магазинах «Изумруд» и «Золото изумруда». Каждый день цены ниже с 18 до 21.00. Получай дополнительные скидки и 500 бонусных рублей на покупку весь октябрь. Организатор акции «Парасанов ОБ» ОБРН И-320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 14. На небе пасмурно, ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
4: Надежный и хороший. Агентство недвижимости «Этажи». Надежные и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Ехали медведи?
9: На велосипеде?
8: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
10: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
11: Финальные шоу династии Филатовых.
12: Нашествие медведей.
13: Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
14: Категория 0+.
15: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Девочки смеются.
1: 3-2-Радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2-Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Вот и лето прошло, словно и не бывало, как в той песне поется, да? Глазом не успели моргнуть, а 3 месяца чик и нет. Для всех тех, кто так же, как я, как белка в колесе, сообщу, что уже октябрь на дворе. Ну, так, на минуточку. Но да не об этом сегодня, а о взглядах наших, прикрытых очками. У меня, как и у вас, в машине есть солнечные очки, но мне пришлось пересмотреть свое отношение к ним после появления автомобиля с проекционным дисплеем. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Скажу сразу, те антибликовые свойства, которые казались мне панацеей от солнечного света, пришлось забыть, поскольку это самая важная в них функция, делает невидимой виртуальную приборную панель. Поэтому очки выбираю теперь по иному принципу. Кстати, это была присказка. Вопрос сегодня более серьезный. Очкарики за баранкой. Для многих из вас, кто использует только солнцезащитные очки, станет удивительным, что те, кто использует очки по медицинским показаниям, обязаны их применять и при управлении автомобилем, о чем четко прописывается в правилах дорожного движения. И вот ровно тут второе удивление. Эта обязанность отмечена еще и в правах. Сейчас особенно сообразительные наверняка зададутся утвердительным вопросом, но ведь мы с вами живем в 21 веке, и сегодня очки с легкостью можно заменить линзами. Как с этим-то быть, а? Отвечаю коротко, этот нюанс тоже предусмотрен. Когда инспектор ГИБДД проверяет зрение водителя, в ряде ситуаций контактная линза может быть замечена при осмотре глаз. Однако подобную проверку нельзя считать достоверным методом подтверждения или опровержения ее использования. Итог зависит от вида линзы, ее расположения на рогах, освещения и прочих персональных факторов. Также, если у человека выявлено ухудшение зрения вдаль, что критично при управлении автомобилем, ему может потребоваться оптическая коррекция для четкого видения дальних объектов. Это обстоятельство также принимается во внимание при медицинском обследовании водителей.
0: Автомобильные факты.
1: Существующие правила разрешают управлять транспортом при использовании корректирующих средств. Причем прямо допускается коррекция как очками, так и линзами. И в пластиковой карточке наших прав в графе номер 14 ставится соответствующая пометка об этом. В случае ДТП с любым исходом, вплоть до смертельного, как правило, свидетельствование производится исключительно на предмет опьянения, а проверка зрения, в общем-то, не предусмотрена. Хотя опытный сотрудник, конечно, может заметить отсутствие линз, а врач, проводящий освидетельствование, уж тем более. Вопрос в том, как суд относится к таким данным. И судя по практике, некоторые из них считают это достаточным основанием для признания вины. Помните, если сотрудник ГИБДД останавливает водителя с подобной отметкой в правах, а тот находится за рулем без очков и линз, то должностное лицо имеет право выписать штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Понятно, что прекрасным зрением могут похвастаться немногие. Большинство водителей пользуются сегодня и очками, и контактными линзами. Самое главное, не пренебрегать этими нормами, поскольку зрение остается одним из главных факторов, влияющих на безопасность дорожного движения. Ну, конечно, сразу после знания самих правил. Разумеется, молодым по возрасту водителям может этого еще и не понять, ведь острота зрения зачастую снижается с годами. Но обратиться сейчас я хочу ко всем. И к очкарикам, и зорким орлам. Смотрите, пожалуйста, в оба по сторонам, а не на телефоны. Это убережет вас, да что там вас, всех нас, от массы неприятностей. Заметь, мы ее немного раньше, оторвав свой взгляд от мобильного гаджета. Удачи!
0: За баранкой!

0: Реклама.
1: Осенняя распродажа в ювелирных магазинах «Изумруд» и «Золото изумруда». Скидки до 90% абсолютно на все украшения и обмен старого золота под 9000 рублей за грамм до конца октября. Организатор акции и продавцов УВ «Огранд» и 320-774-600-478-194. Один бонус, один рубль. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Ехали медведи?
2: На велосипеде?
1: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
3: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
4: Финальные шоу
3: династии Филатовых. Нашествие медведей.
4: Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
1: Категория 0+.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 14. На небе пасмурно, ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона. И собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32. We'll be right back.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область участвует в федеральном проекте модернизации коммунальной инфраструктуры. Как сообщил губернатор Егор Ковальчук, в этом году за счет проекта выполнены работы на сетях в Брянске, Клинцах, Трубчевском, Жуковском, Севском, Красногорском, Злынковском и Почетском районах. Особое внимание уделено замене трубопроводов, тепловых сетей, дворовых территорий, попавших в зону благоустройства в рамках реализации программы формирования современной городской среды и в зону ремонта автомобильных дорог, включенных в национальный проект «Инфраструктура для жизни». В правительстве области сообщили, объекты жилищно-коммунального хозяйства и энергетики к предстоящему сезону холодов готовы. С этой целью все необходимые технологические операции были выполнены почти на 1500 котельных, более 1000 километров тепловых и почти 6000 водопроводных сетей, а также заменена часть изношенных коммуникаций. Коммунальные службы продолжают работать в условиях особого режима готовности. Сформировано более 300 аварийно-восстановительных бригад, создан аварийный запас резервных источников питания. В системе образования Брянской области в настоящее время трудится 18 тысяч педагогов. Как сообщил губернатор Егор Ковальчук, 183 удостоены высокого звания «Заслуженный учитель Российской Федерации». Многие являются отличниками просвещения и почетными работниками сферы образования. 31 педагог удостоен звания «Заслуженный работник образования Брянской области». Кроме того, брянские педагоги трижды становились победителями всероссийского конкурса «Учитель года России». Глава региона отметил, с 1 сентября нынешнего года 150 молодых педагогов трудоустроены в организации в области. Егор Ковальчук указал, на Брянщине организована эффективная система профессионального роста самих учителей. Она включает конкурсы мастерства и программы переподготовки, которые реализует профильный институт повышения квалификации. Особое внимание уделяется и инфраструктуре. В области активно работают кванториумы, центр цифрового образования и площадки для одаренных детей. Кроме того, в сельских школах и малых городах успешно функционируют точки роста. Экспортное зерно перевели в третью категорию железнодорожной отчетности. С 1 октября на северо-западном направлении ее перевозят по отдельным поручениям президента, чтобы ускорить таким образом доставку на мировые рынки после остановки черноморских терминалов. За 3 недели сентября среднесуточная погрузка сельскохозяйственных грузов с юго-западного полигона на Октябрьскую железную дорогу выросла на 465% год к году, что привело к перегрузке балтийских станций и нехватке складов. В сентябре через Усть-Лугу отправили более 530 тысяч тонн зерна, через Высоцк – 342 тысячи. С октября Мурманск планирует переваливать до 90 тысяч тонн ежемесячно. Эксперты считают, северо-запад не сможет полностью заменить южный маршрут, несмотря на рост мощности терминалов с 8,5 до 22,5 миллионов тонн в год. Россияне стали рациональнее подходить к покупке продуктов. Наши сограждане по-прежнему покупают товары с запасом, однако таких становится все меньше. За год их доля снизилась с 64% до 58%. Чаще всего запасаются продуктами во время скидок и акций. Эту причину называют 31% опрошенных. Еще 27% покупают продукты заранее, чтобы реже ходить в магазин. 16% в ожидании роста цен. 14% держат постоянные запасы за большой семьи. 12% на случай болезни, плохой погоды или других обстоятельств. Впрок обычно покупают крупы и макароны, мясо, рыбу, полуфабрикаты, молочные продукты и яйца. Продолжается заметно усилившийся в пандемии интерес к правильному питанию. Сохраняется и спрос на ответственное потребление с точки зрения экологии, а покупатели становятся осмотрительнее. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 93 копейки. Курс единой европейской валюты – 95 рублей 33 копейки. Сегодня вечерние часы синоптики обещают Брянске похолодание до плюс 12 градусов. Ночные столбики термометров опустятся еще ниже, будут колебаться около 10 градусной отметки. Атмосферное давление – 742 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный от 7 до 9 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

0: Пульс. Это страсть. Это рок.
1: Реклама.
2: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75. 527 asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Рекламная служба 3.2 радио 404 333. Код города 48 32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Все, что вы сейчас делаете, это незаконно! Что вы творите? Вы вяжете детей, людей, женщин! Горы стоят за свою семью!
2: Держите!

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3.2 радио 404 333. Код города 48. 7.32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

ждет зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: сейчас.
1: Братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
2: И в любое время на сайте губерния.тв.
1: 6+.
3: Реклама.
4: Ехали медведи?
5: На велосипеде?
4: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
6: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
7: Финальные шоу династии Филатовых.
6: Нашествие медведей.
7: Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
4: Категория 0+.
8: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
9: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль».

0: Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

87.9 FM. Твое радио. Твоего города. И два радио.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

20 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: Всем привет, с вами Андрей Мамошин и группа Good Guys. Слушайте нашу музыку на 3-2 радио.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 14. На небе пасмурно, ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: же «Ты в кадре» у Екатерины Зодиной на Брянской губернии по четвергам 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением «ГЭП ЛКК 2.0». Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение «ГЭП ЛКК 2.0» прямо сейчас.
9: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

Это страсть. Страсть. Это

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области продолжается комплекс агротехнологических мероприятий. Промежуточные результаты свидетельствуют, брянские аграрии увеличили площадь под второй хлеб. Картофель в регионе возделывается на площади, превышающей 52 тысячи гектаров. Отмечается, Брянщина является благоприятной территорией для возделывания данной культуры и славится своими урожаями. В структуре посевной почти половина площади занята именно картофелем, а не приходится на сельскохозяйственные организации. Следовательно, местный рынок стабильно насыщен достаточным количеством корнеплодов и не подвержен конъюнктуре. Весомый вклад в продовольственную картофельную безопасность вносят также и частные крестьянско-фермерские хозяйства, на долю которых приходится почти 29% от всего посевного клина. Как заявил Егор Ковальчук, в аграрном секторе Брянщина уже в лидерах. При этом, по словам руководителя области, необходимо серьезно усилить переработку, глубокую, с высокой добавленной стоимостью. Более 1000 семей на Брянщине воспользовались сертификатом на региональный маткапитал. Как отметил Егор Ковальчук, такие меры направлены на поддержку семей, повышение их качества жизни и укрепление демографической ситуации в Брянском регионе. Напомню, распорядиться средствами маткапитала можно не дожидаясь трехлетия ребенка. Семьи, в которых среднедушевой доход не превышает 2 региональных прожиточных минимумов, могут получать из средств маткапитала ежемесячные выплаты. Когда ребенку исполняется 3 года, можно средства направить на приобретение или строительство жилья или привлечение кредита на образование любого из детей, а также оплату общежития или коммунальных услуг. Егор Ковальчук обратил внимание на эффективность региональных мер поддержки, о чем свидетельствует общее число многодетных семей в регионе, достигшее почти 16 тысяч по итогам ушедшего года. Как подчеркнул президент России Владимир Путин, рост рождаемости, поддержка семей с детьми и увеличение продолжительности здоровой жизни граждан – все это ключевые направления деятельности правительства России и региональных администраций. Владимир Путин заявил, при урегулировании конфликта на Украине речь должна идти не только о территориях. По словам президента, важно учитывать потери и безопасность людей и создавать условия для длительного мира, а не перемирия. Москва указывает на основные договоренности, достигнутые в Стамбуле. При этом наблюдается отсутствие желания диалога по выходу из кризисной ситуации киевских властей. Глава российского государства призывает европейские страны прекратить обвинять Российскую Федерацию в том, что она не хочет мирных переговоров по Украине. Россия выражает готовность при желании Евросоюза начать диалог с руководством объединения или отдельными странами, заявил президент Владимир Путин. По его словам, у Москвы нет предварительных условий для восстановления отношений с Европой, но и со стороны Брюсселя их быть не может. К началу осени число зарегистрированных плательщиков налога на профессиональный доход в России превысило 17 миллионов человек. Из них порядка 6,5 миллионов совмещали такую деятельность с работой по найму. Только в качестве самозанятых заработок в прошлом году имели почти 4,5 миллиона россиян. Экспериментальный налоговый режим, напомню, действует с 1 января 2019 года и продлится до конца 2028 года. По данным Федеральной налоговой службы, в России выросло количество официально трудоустроенных граждан. За 4 года соответствующий показатель увеличился на почти 1,5 миллиона. Во втором квартале нынешнего года в неофициальном секторе российской экономики оказались задействованы около 15 миллионов граждан. Это максимальный результат для такого периода за последние 7 лет. Завтра погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют плюс 16. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, ветер западный от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
2: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.
3: Как прекрасно!

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: Ехали медведи.
3: На велосипеде.
2: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
4: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
5: Финальные шоу
4: династии Филатовых. Нашествие медведей.
5: Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
2: Категория 0+.
6: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
7: Счастливые часы в ювелирных магазинах «Изумруд» и «Золото изумруда». Каждый день цены ниже с 18 до 21.00. Получая дополнительные скидки и 500 бонусных рублей на покупку весь октябрь. Организатор акции и продавцов ОБ. ОБРН И-320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в «Аэро». Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18 и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 14. На небе пасмурно, ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так,

0: Реклама.
1: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Вот и лето прошло, словно и не бывало, как в той песне поется, да? Глазом не успели моргнуть, а 3 месяца чик и нет. Для всех тех, кто так же, как и я, как белка в колесе, сообщу, что уже октябрь на дворе. Ну, так, на минуточку. Но да не об этом сегодня, а о взглядах наших, прикрытых очками. У меня, как и у вас, в машине есть солнечные очки, но мне пришлось пересмотреть свое отношение к ним после появления автомобиля с проекционным дисплеем. С вами Забаранка, Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Скажу сразу, те антибликовые свойства, которые казались мне панацеей от солнечного света, пришлось забыть, поскольку это самая важная в них функция, делает невидимой виртуальную приборную панель. Поэтому очки выбираю теперь по иному принципу. Кстати, это была присказка. Вопрос сегодня более серьезный. Очкарики за баранкой. Для многих из вас, кто использует только солнцезащитные очки, станет удивительным, что те, кто использует очки по медицинским показаниям, обязаны их применять и при управлении автомобилем, о чем четко прописывается в правилах дорожного движения. И вот ровно тут второе удивление. Эта обязанность отмечена еще и в правах. Сейчас особенно сообразительные наверняка зададутся утвердительным вопросом, но ведь мы с вами живем в 21 веке, и сегодня очки с легкостью можно заменить линзами. Как с этим-то быть, а? Отвечаю коротко, этот нюанс тоже предусмотрен. Когда инспектор ГИБДД проверяет зрение водителя, в ряде ситуаций контактная линза может быть замечена при осмотре глаз. Однако подобную проверку нельзя считать достоверным методом подтверждения или опровержения ее использования. Итог зависит от вида линзы, ее расположения на роговице, освещения и прочих персональных факторов. Также, если у человека выявлено ухудшение зрения вдаль, что критично при управлении автомобилем, ему может потребоваться оптическая коррекция для четкого видения дальних объектов. Это обстоятельство также принимается во внимание при медицинском обследовании водителей.
0: Автомобильные факты.
1: Существующие правила разрешают управлять транспортом при использовании корректирующих средств. Причем прямо допускается коррекция как очками, так и линзами. И в пластиковой карточке наших прав в графе номер 14 ставится соответствующая пометка об этом. В случае ДТП с любым исходом, вплоть до смертельного, как правило, свидетельствование производится исключительно на предмет опьянения, а проверка зрения, в общем-то, не предусмотрена. Хотя опытный сотрудник, конечно, может заметить отсутствие линз, а врач, проводящий освидетельствование, уж тем более. Вопрос в том, как суд относится к таким данным. И судя по практике, некоторые из них считают это достаточным основанием для признания вины. Помните, если сотрудник ГИБДД останавливает водителя с подобной отметкой в правах, а тот находится за рулем без очков и линз, то должностное лицо имеет право выписать штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Понятно, что прекрасным зрением могут похвастаться немногие. Большинство водителей пользуются сегодня и очками, и контактными линзами. Самое главное, не пренебрегать этими нормами, поскольку зрение остается одним из главных факторов, влияющих на безопасность дорожного движения. Ну, конечно, сразу после знания самих правил. Разумеется, молодым по возрасту водителям может этого еще и не понять, ведь острота зрения зачастую снижается с годами. Но обратиться сейчас я хочу ко всем. И к очкарикам, и зорким орлам. Смотрите, пожалуйста, в оба по сторонам, а не на телефон. Это убережет вас, да что там вас, всех нас, от массы неприятностей. Заметь, мы ее немного раньше, оторвав свой взгляд от мобильного гаджета. Удачи!
0: За баранкой!

0: Реклама. Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас. Осенняя распродажа в ювелирных магазинах «Изумруд» и «Золото изумруда». Скидки до 90% абсолютно на все украшения и обмен старого золота под 9000 рублей за грамм до конца октября. Организатор акции «Ипрозан» ОВ «Угрэн» И-320-774-600-478-194-1 бонус, 1 рубль. Подробности акции уточняйте у нас консультантов.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
2: Реклама.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

дороге, на перекрестке. Обочина, грязь, окурки, какие-то старые доски. Бессонные ночи Питера, встреча с тобой и вновь твой взгляд, как у Нефертити, пронзительная любовь. Говорил только я, ты

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 14. На небе пасмурно, ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Важные кадровые решения и работа платформы обратной связи. Об итогах совещания в правительстве Брянской области расскажу я, Екатерина Зойдина.
2: Участники конкурса «Связующая нить народов России» рассказали о своих предках-героях. Подробности в нашем сюжете.
3: В кафедральном соборе во имя Святой Троицы богослужением и крестным ходом отметили День памяти благоверного князя Олега Брянского и собора брянских святых. Подробнее расскажу вам я, Наталья Будник.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Реклама.
5: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
9: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
10: Ехали медведи?
11: На велосипеде?
10: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
12: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
13: Финальные шоу «Династии Филатовых».
14: «Нашествие медведей».
15: Только до 18.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Свыше 2,5 миллиардов рублей на помощь жителям Брянской, Белгородской и Курской областей, потерявшим жилье в результате атак вооруженных сил Украины, направит правительство. Деньги предназначены для граждан, чьи дома и квартиры были разрушены. Кроме того, в трех приграничных областях действует программа комплексного восстановления инфраструктуры. Она охватывает медицинские и социальные учреждения, образование, коммунальное хозяйство и транспорт. Для местного бизнеса также предусмотрены налоговые отсрочки и субсидии на выплату зарплат сотрудникам во время вынужденных простоев. Как сообщил губернатор Егор Ковальчук, в настоящее время готовится соответствующая государственная процедура. По словам главы региона, это сложный комплекс работ, которые требуют тщательной проработки и максимальной ответственности. Егор Ковальчук подчеркнул, принимать правильные решения региональным властям очень помогает встреча с главами муниципалитетов и жителями, а также депутатами Брянского приграничья. В Брянской области продолжается комплекс агротехнологических мероприятий. Промежуточные результаты свидетельствуют, брянские аграрии увеличили площадь под второй хлеб. Картофель в регионе возделывается на площади, превышающей 52 тысячи гектаров. Отмечается, Брянщина является благоприятной территорией для возделывания данной культуры и славится своими урожаями. В структуре посевной почти половина площади занята именно картофелем, а не приходится на сельскохозяйственные организации. Следовательно, местный рынок стабильно насыщен достаточным количеством корнеплодов и не подвержен конъюнктуре. Весомый вклад в продовольственную картофельную безопасность вносят также и частные крестьянско-фермерские хозяйства, на долю которых приходится почти 29% от всего посевного клина. Как заявил Егор Ковальчук, в аграрном секторе Брянщина уже в лидерах. При этом, по словам руководителя области, необходимо серьезно усилить переработку, глубокую, с высокой добавленной стоимостью. Брянская область участвует в федеральном проекте модернизации коммунальной инфраструктуры. Как сообщил губернатор Егор Ковальчук, в этом году за счет проекта выполнены работы на сетях в Брянске, Клинцах, Трубчевском, Жуковском, Севском, Красногорском, Злынковском и Почетском районах. Особое внимание уделено замене трубопроводов, тепловых сетей, дворовых территорий, попавших в зону благоустройства в рамках реализации программы формирования современной городской среды и в зону ремонта автомобильных дорог, включенных в национальный проект «Инфраструктура для жизни». В правительстве области сообщили, объекты жилищно-коммунального хозяйства и энергетики к предстоящему сезону холодов готовы. С этой целью все необходимые технологические операции были выполнены почти на 1500 котельных, более 1000 километров тепловых и почти 6000 водопроводных сетей, а также заменена часть изношенных коммуникаций. Коммунальные службы продолжают работать в условиях особого режима готовности. Сформировано более 300 аварийно-восстановительных бригад, создан аварийный запас резервных источников питания. В системе образования Брянской области в настоящее время трудится 18 тысяч педагогов. Как сообщил губернатор Егор Ковальчук, 183 удостоены высокого звания «Заслуженный учитель Российской Федерации». Многие являются отличниками просвещения и почетными работниками сферы образования. 31 педагог удостоен звания «Заслуженный работник образования Брянской области». Кроме того, брянские педагоги трижды становились победителями всероссийского конкурса «Учитель года России». Глава региона отметил, с 1 сентября нынешнего года 150 молодых педагогов трудоустроены в образовании организации области. Егор Ковальчук указал, на Брянщине организована эффективная система профессионального роста самих учителей. Она включает конкурсы мастерства и программы переподготовки, которые реализует профильный институт повышения квалификации. Особое внимание уделяется и инфраструктуре. В области активно работают кванториумы, центры цифрового образования и площадки для одаренных детей. Кроме того, в сельских школах и малых городах успешно функционируют точки роста. Завтра погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют плюс 16. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, ветер западный 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Счастливые часы в ювелирных магазинах «Изумруд» и «Золото изумруда». Каждый день цены ниже с 18 до 21.00. Получая дополнительные скидки и 500 бонусных рублей на покупку весь октябрь. Организатор акции и Парасанов ОБ. Огрен И-320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Ехали медведи?
4: На велосипеде?
3: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
5: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
6: Финальные шоу династии Филатовых. Нашествие медведей.
7: Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
8: Категория 0+.
9: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
10: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама.
1: Ехали медведи?
2: На велосипеде?
1: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
3: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
4: Финальные шоу
3: династии Филатовых. Нашествие медведей.
4: Только до 18 октября.
3: Билеты в кассе цирка.
1: Категория 0+.
5: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
9: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
10: Где встречается такое, что земля над головой?
11: Не знаю. Где?
10: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
11: Где?
10: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
11: О, это я знаю. В автокресле.
12: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Сквозь эти бинты с пакетом печенья ко мне идешь ты. Я знаю, ты знаешь, что в этом году

0: страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 13. На небе пасмурно, ветер западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Важные кадровые решения и работа платформы обратной связи. Об итогах совещания в правительстве Брянской области расскажу я, Екатерина Зойдина.
2: Участники конкурса «Связующая нить народов России» рассказали о своих предках-героях. Подробности в нашем сюжете.
3: В кафедральном соборе во имя Святой Троицы богослужением и крестным ходом отметили День памяти благоверного князя Олега Брянского и собора брянских святых. Подробнее расскажу вам я, Наталья Будник.
4: Брянский миф. Музей истории и фотографии поменял место прописки. Брянский миф переехал к Брянскому цирку на площадь Революции. Подробности расскажу вам я, Алексей Есипенко.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
5: Реклама.
6: Ехали медведи?
7: На велосипеде?
6: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
8: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
9: Финальные шоу династии Филатовых.
10: Нашествие медведей.
11: Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
12: Категория 0+.
13: Экспресс-сервис «Астошел» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шел» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18 и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шел».

0: Начинай движение.
1: Как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
2: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Страсть.
1: Страсть.
0: Это
2: А у нас сегодня вторник, а это значит, что на волнах 3-2 радио, студия 98, как обычно, с 7 до 9, целых 2 часа очень полезной информации, важных фактов и интересной музыки. А наш час начался с AC/DC, потому что 5 октября 1947 года родился Брайан Джонсон, солист той, этой самой группы, ну и одна из их известнейших песен «Дорога туда». Да, с концерта 2009 года аж. Ну, а впереди у нас, как обычно, сегодня будут концертные версии разных песен. Первый час мы отметим зарубежной музыкой, во втором часе перейдем на русскую музыку. Также мы услышим парочку пластинок. Что за пластинки, расскажу чуть позже. Ну, а Кстати, да, сегодня в студии я один, Алексей Тарасов, Антон Запорожец, сегодня где-то в Волгограде и передает привет под трансляцией ВК. Всем привет из автобуса номер 1-2-3. Ну, в общем, я рад за Антона, он снова путешествует, ему там хорошо где-то в Волгограде. Также Кристина передает привет, добрый вечер, 3-2 радио, Алексей. Добрый вечер, Кристина, и добрый вечер всем, кто нас слушает. Итак, вернемся к нашему сценарию на сегодня. Мы скоро уйдем на рекламу, и потом сразу же заиграет пластинка. Ну, а что-нибудь про пластинку я расскажу позже, потому что одному все это сложно включать максимально синхронно. Буду стараться раздвоиться от проигрывателя к пульту, перемещаться очень быстро и оперативно. Ну, посмотрим, как получится. Поэтому пока что реклама, я пойду заряжать пластинку, пыль с нее я уже протер, и, ну, тогда придется признаться, сегодня в первом часе у нас будут Битлы. Альбом «Вкус меда». А почему я выбрал Битлов? А там какая-то дата у Пола Маккартни была. После Битлов я и расскажу почему. А пока реклама.
1: Слушаешь 3-2 радио. Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
3: Важные кадровые решения и работа платформы обратной связи. Об итогах совещания в правительстве Брянской области расскажу я, Екатерина Зойдина.
4: Участники конкурса «Связующая нить народов России» рассказали о своих предках-героях. Подробности в нашем сюжете.
5: В кафедральном соборе во имя Святой Троицы богослужением и крестным ходом отметили День памяти благоверного князя Олега Брянского и собора брянских святых. Подробнее расскажу вам я, Наталья Будник.
6: Брянский миф. Музей истории и фотографии поменял место прописки. Брянский миф переехал к Брянскому цирку на площадь Революции. Подробности расскажу вам я, Алексей Есипенко.
1: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
7: Реклама. В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона. И собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
7: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
0: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
9: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: и у нас отыграла пластинка в зарубежном часе. Это были Битлы, альбом «Вкус меда». Кстати, тот редкий случай, когда фирма записи пластинок «Мелодия» выпускала по лицензии пластиночку. Лицензия от EMI Records, Великобритания. Ну, тем не менее, апрелевского ордена Ленина завод грампластинок. Аж 3 рубля 50 копеек когда-то она стоила. «Вкус меда». Много довольно-таки было треков. Пластинка прорезана большим количеством треков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 треков. Но еще много свободного места. Ну, Битлы, да, очень много коротких было у них треков. Но, видимо, еще «Мелодия», может быть, их и подукоротила. Ну что ж, а сегодня почему Битлы... Так, у нас упали розетки. Ну, ладно, это не страшно. Битлы именно вчера. Вчера, 5 октября, Пол Маккартни выпускает первую работу после смерти своей жены Линды. В апреле 98 года она скончалась, а первую работу он выпустил аж через полтора года, только лишь в 99 году. Ну и, как выяснилось, оказывается, сегодня еще должна была, не знаю ли, случилось это событие или нет, выходит книга Пола Маккартни о его второй легендарной группе «Wings». Она была переиздана, претерпела некоторые правки, и вот сегодня она должна была увидеть свет. Думаю, что это все случилось. Ну, а я напоминаю, это студия 98 на 3.2 радио, и у нас будет впереди теперь уже концертные только версии песен. А еще все это можно услышать и, тем не менее, увидеть ВКонтакте в группе. Официальная страница 3.2 радио, там идет видеотрансляция. А еще даже можно написать комментарии под трансляцией. И у нас есть небольшой интерактив. Катерина Петрова, доброго осеннего вечера всем слушателям студии 98 и, конечно же, вам, Алексей. Доброго вечера, Катерина. Светлана Кондратьева желает удачных пластинок. Спасибо, Светлана. Думаю, первая была очень удачная, вторая будет вообще классная. Ну и там еще я что-то написал. Всем доброго вечера. Мы уходим на короткую рекламу, после которой продолжим интересные факты в мире музыки узнавать и вас будем с ними знакомить.
1: Реклама. В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Осенняя распродажа в ювелирных магазинах «Изумруд» и «Золото Изумруда». Скидки до 90% абсолютно на все украшения и обмен старого золота под 9000 рублей за грамм до конца октября. Организатор акции «Продавцов ОВЭ» Украина 320-774-600-478-194. Один бонус, один рубль. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.
0: Действительно, была короткая рекламная пауза. Мы продолжаем. Ну и грустные факты. Сегодня... Но в 2018 году ушла из жизни Монсеррат Кабалье, испанская оперная певица, которая прославилась своей техникой бельканто и партиями в итальянских классических операх. Ну а всем, наверное, известно нашим слушателям, что когда-то давным-давно, в 1980, если не ошибаюсь, 8-м году, был концерт, где выступали совместно Монсеррат Кабалье и Фредди Меркьюри. И у нас есть запись с такого концерта, поэтому предлагаю всем ее послушать.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: И у микрофона Алексей Тарасов. Это студия 98 на 3-2 радио. Напоминаю, у нас есть прямая трансляция, где можно посмотреть над тем, что творится в студии, как проходит эфир и на красиво крутящуюся пластинку, когда она будет играть. А еще под трансляцией можно написать какие-нибудь комментарии нам, вопросики, и мы это озвучиваем. Может, даже и привет передадим. И Екатерина Петрова пишет, что при упоминании Монсеррат Кабалье первым вспоминается именно ее дуэт с Фредди Меркьюри. Ну да, я думаю, все это и запомнили. Ну и что касается классической музыки, наверное, можно ее такой назвать, хотя довольно-таки современное произведение. Но, тем не менее, 40 лет назад, почти 40 лет назад, примерно там в даты немножко не попадаем, но плюс-минус 27 сентября стартовали первые показы в театре Ее Величества, это Англия. Первые показы мюзикла «Призрак оперы» Эндрю Ллойд Уэббера. Ну, а официальная премьера была назначена на 9 октября. И вот в этом году мюзикл отмечает свое 40-летие. В России он тоже был с 2014 по 2016 год. В моем любимом МДМе в 15 году я даже умудрился и на него попасть. Поэтому, ну, в честь 40-летия, наверное, как любит Антон мои версии треков из мюзиклов, вот мы перейдем к такой музыке. Поэтому всем приятного прослушивания, особенно Антону. Он сейчас особенно, наверное, рад где-то там в Волгограде.

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 13. На небе пасмурно, ветер западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72-41-41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.
2: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
3: Важные кадровые решения и работа платформы обратной связи. Об итогах совещания в правительстве Брянской области расскажу я, Екатерина Зойдина.
4: Участники конкурса «Связующая нить народов России» рассказали о своих предках-героях. Подробности в нашем сюжете.
5: В кафедральном соборе во имя Святой Троицы богослужением и крестным ходом отметили День памяти благоверного князя Олега Брянского и собора брянских святых. Подробнее расскажу вам я, Наталья Будник.
6: Брянский миф. Музей истории и фотографии поменял место прописки. Брянский миф переехал к Брянскому цирку на площадь Революции. Подробности расскажу вам я, Алексей Есипенко.
2: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
7: Реклама. Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
9: Едешь с работы и слушаешь 3.2 радио.
10: А мы продолжаем, студия 98. И у нас рубрика «А что же случилось в этот день?» или «Какие знаменательные события?». Итак, с 1979 года в этот день отмечается День охраны мест обитания, международный экологический праздник, учрежденный в рамках Бернской конвенции для привлечения внимания к защите окружающей среды и сохранению экосистем планеты. Ну, довольно-таки важный день. А еще сегодня день российского страховщика. В общем, с праздником, страховщики. Самый необычный праздник, ну, это, наверное, день висения на люстре сегодня. Ироничный такой абсурдный праздник, интернет-праздник. Ну, допустим, день любителей чеснока и день безумного шляпника. Кстати, про шляпников. Хороший повод, чтобы в следующем часе найти какой-нибудь их завалявшийся трек. Покопаемся, может быть, что-то и найдется. Так, ну а православная церковь чтит память святого апостола Фомы. Народный календарь в этот день назывался «Ираида спорная». И там очень все спорно, много чего делать нельзя, на все надо обращать внимание. В общем, такое описание просто огромное. Именины сегодня отмечают Андрей, Иван, Иннокентий, Ираида, естественно, Петр, Раиса, Поликсения, не встречал таких, Артур и Бру.

Унон. Это все наши имена, получается, славянские. Ну, в общем, вот так этот день отмечается в народе и в знаменательных датах. Так, а у нас остается не так много времени в зарубежном часе, но еще что-нибудь можно послушать. И абсолютно не связана никаким датам песня. Она на самом деле очень старая и, наверное, уже более 50 лет, но ее очень часто перепевали на Западе разные коллективы. Вот, и находил я эту версию. Самая популярная, наверное, перепевка была это с барабанщиком Стивом Муром. Долгое название группы, я сейчас, наверное, не вспомню. Но, в общем-то, и все, кто приходили на концерты, наверное, ради Мура и приходили увидеть его безумную игру на барабанах. Поэтому у нас акустическая версия песня «Brown-Eyed Girl» в исполнении акустик до Oxfordshire. Ну, Brown-Eyed Girl, кореглазая девчонка, в принципе, переводится. Ну вот, под гитарой сейчас мы ее должны будем услышать все-таки.

0: И времени остается, наверное, на одну песенку, может быть, на парочку. Ну вот, к разговору о шляпниках. Группа The Hatters, ну, видимо, придется что-то действительно включить в русском часе, потому что Катерина Петрова пишет комментарий под трансляцией. Да, Алексей, включите шляпников, за окном сыро и темно, они настроение поднимут, как бенгальский огонек. Жду. Хорошо. Димонс Лайф отметил, что сейчас была милая песня про Brown Eyed Girls. Согласен, да, приятная. Для тех, кто хочет нам что-то написать, можно зайти в социальную сеть ВКонтакте, там найти группу 3-2 радио, и в разделе «Видео» есть трансляция прямого эфира, там видно, что сейчас творится в студии, и есть раздел комментариев, мы это читаем в прямом эфире, поэтому заходите, пишите, слушайте, смотрите. А сейчас просто группа с названием «Autumn», подходящее название для времени года, запись с концерта. Для себя недавно сам открыл этот коллектив, поэтому предлагаю и вам тоже послушать.
1: Ik heb ook in rollen gesproken, we gaan even stampen. Dat is zet maat.

0: Дякую!
1: Рідва радіо. Це пульс. Це стрес.

0: Обязательно в следующий раз дослушаем этот кавер из Эдинбургской божественной школы или хора. В общем, кавер на Madcon Begin. Ну а сейчас у нас переходим в новый час.
1: «3-2 Радио». Новости.
2: «3-2 Радио» с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области продолжается комплекс агротехнологических мероприятий. Промежуточные результаты свидетельствуют, брянские аграрии увеличили площадь под второй хлеб. Картофель в регионе возделывается на площади, превышающей 52 тысячи гектаров. Отмечается, Брянщина является благоприятной территорией для возделывания данной культуры и славится своими урожаями. В структуре посевной почти половина площади занята именно картофелем, а не приходится на сельскохозяйственные организации. Следовательно, местный рынок стабильно насыщен достаточным количеством корнеплодов и не подвержен конъюнктуре. Колебаниям. Весомый вклад в продовольственную картофельную безопасность вносят также и частные крестьянско-фермерские хозяйства, на долю которых приходится почти 29% от всего посевного клина. Как заявил Егор Ковальчук, в аграрном секторе Брянщина уже в лидерах. При этом, по словам руководителя области, необходимо серьезно усилить переработку, глубокую, с высокой добавленной стоимостью. Более 1000 семей на Брянщине воспользовались сертификатом на региональный маткапитал. Как отметил Егор Ковальчук, такие меры направлены на поддержку семей, повышение их качества жизни и укрепление демографической ситуации в Брянском регионе. Напомню, распорядиться средствами маткапитала можно не дожидаясь трехлетия ребенка. Семьи, в которых среднедушевой доход не превышает 2 региональных прожиточных минимумов, могут получать из средств маткапитала ежемесячные выплаты. Когда ребенку исполняется 3 года, можно средства направить на приобретение или строительство жилья или привлечение кредита на образование любого из детей, а также оплату общежития или коммунальных услуг. Егор Ковальчук обратил внимание на эффективность региональных мер поддержки, о чем свидетельствует общее число многодетных семей в регионе, достигшее почти 16 тысяч по итогам ушедшего года. Как подчеркнул президент России Владимир Путин, рост рождаемости, поддержка семей с детьми и увеличение продолжительности здоровой жизни граждан – все это ключевые направления деятельности правительства России и региональных администраций. Владимир Путин заявил, при урегулировании конфликта на Украине речь должна идти не только о территориях. По словам президента, важно учитывать потери и безопасность людей и создавать условия для длительного мира, а не перемирия. Москва указывает на основные договоренности, достигнутые в Стамбуле. При этом наблюдается отсутствие желания диалога по выходу из кризисной ситуации киевских властей. Глава российского государства призывает европейские страны прекратить обвинять Российскую Федерацию в том, что она не хочет мирных переговоров по Украине. Россия выражает готовность при желании Евросоюза начать диалог с руководством объединения или отдельными странами, заявил президент Владимир Путин. По его словам, у Москвы нет предварительных условий для восстановления отношений с Европой, но и со стороны Брюсселя их быть не может. К началу осени число зарегистрированных плательщиков налога на профессиональный доход в России превысило 17 миллионов человек. Из них порядка 6,5 миллионов совмещали такую деятельность с работой по найму. Только в качестве самозанятых заработок в прошлом году имели почти 4,5 миллиона россиян. Экспериментальный налоговый режим, напомню, действует с 1 января 2019 года и продлится до конца 2028 года. По данным Федеральной налоговой службы, в России выросло количество официально трудоустроенных граждан. За 4 года соответствующий показатель увеличился на почти 1,5 миллиона. Во втором квартале нынешнего года в неофициальном секторе российской экономики оказались задействованы около 15 миллионов граждан. Это максимальный результат для такого периода за последние 7 лет. Завтра погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют плюс 16. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, ветер западный от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 Радио. До встречи в эфире.
3: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: А тем временем важная информация. Внимание, в Брянской области объявлена ракетная опасность, поэтому берегите себя, не подходите к окнам. По возможности укройтесь в помещениях без этих самых окон. И будьте осторожны. Ну а мы продолжаем. Это студия 98 на 3.2 радио. И да, радиоприемники в укромные, кстати, места с собой нужно брать, чтобы владеть информацией вовремя. У нас был коллектив под названием «Рок-привет» с треком «Императрица». Это каверщики. Ну, не знаю, просто на прошлых выходных я был в такой прекрасной компании на мероприятии, что вот навеяло эта песня, и не смог обойти мимо воспоминания, так сказать. Ну а дальше у нас будет пластинка. Сегодня я объявляю их заранее, потому что одному в одни руки сложно включать пластинку, переключать эфир. Проигрыватель от пульта находится далеко. И это будет Агата Кристи, юбилейный концерт группы «35 лет». Запись с концерта, первая пластинка, там должны быть 4 дорожки. Когда-то мы одну включали, по-моему, если я не ошибаюсь, на закрытии первого сезона нашего, когда мы были на крыше. Ну вот дошла очередь до второй. А, наверное, никакой даты я к этому не привяжу. Потому что там где-то вроде как день рождения Вадима, как раз-таки Самойлова, будет. Но группа распалась, и теперь братья по отдельности выступают, к сожалению. Когда-то они все пели вместе. Поэтому уходим на рекламу и возвращаемся, и будем слушать пластинку. А еще, если у вас работает интернет, и вы можете зайти в ВК, то там идет трансляция, под которой можно что-нибудь написать, комментарий задать, вопрос передать, привет. Все это будет озвучено в эфире. Поэтому пишите, с радостью прочитаем.
1: И сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
2: Важные кадровые решения и работа платформы обратной связи. Об итогах совещания в правительстве Брянской области расскажу я, Екатерина Зойдина.
3: Участники конкурса «Связующая нить народов России» рассказали о своих предках-героях. Подробности в нашем сюжете.
4: В кафедральном соборе во имя Святой Троицы богослужением и крестным ходом отметили День памяти благоверного князя Олега Брянского и собора брянских святых. Подробнее расскажу вам я, Наталья Будник.
5: Брянский миф. Музей истории и фотографии поменял место прописки. Брянский миф переехал к Брянскому цирку на площадь Революции. Подробности расскажу вам я, Алексей Есипенко.
1: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
6: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл». Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона. И собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
9: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
10: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
11: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
12: Да. Добрый вечер.

Спасибо большое. Следующий случай тоже произошел в городе Асбесте, откуда я родом. Там это знаете.

0: И вот закончилась пластинка. Это была Агата Кристи, 35-летие, концерт. Забыл я этот клуб. ВК, по-моему. Стадиум. Ну, в общем, да, где-то там был концерт. Концерт почему? Потому что Вадим Самойлов 3 октября отметил свои 62 года. Это старший из Агаты Кристи. Но запись с участием младшего брата, конечно, была. А сейчас, кстати, есть запись с концерта Live 2022 года. Вадим Самойлов. Песня будет «Никогда», но ее мы услышим только после рекламы. Поэтому впереди реклама и далее Вадим Самойлов.
1: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23. Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
2: Я узнал, что у меня есть огромная семья. И тропинка, и лесок. В поле каждый колосок.

0: Путь. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Ну, конечно же, сомнительного качества запись с концерта была, но, тем не менее, какая есть. И да, я ошибся, пластинка, которая играла до этого, это был концерт юбилейный 35-летия Агаты Кристи, Глеб Самойлов и группа «Матрикс». В клубе 19.30 они тогда отмечали юбилей. Не ВК-стадион, да. С ВК-стадион у меня там другие концертные воспоминания и ожидания на будущее. Ну, посмотрим, сбудутся ли. Так, а у нас мы заговорили в прошлом часе про там день шляпников или что-то такое 6 октября и невольно вспомнили коллектив The Hatters. А оказывается, Hatters-то в этом году отмечают первый взрослый юбилей, десятилетие свое. И сейчас они дают концерты в октябре. У них два огромных концерта в Питере, потом в ноябре они переберутся в Москву. В общем, отмечают бурно, большие площадки. И я уверен, они соберут зрителей битком. Потому что коллектив, конечно, по подаче, по энергетике просто безумный. Я был когда-то не так давно в Орле на их концерте. Ну, это было что-то с чем-то. Музыченко, конечно, взрывает весь зал. Поэтому следующий трек, естественно, The Hatters. Запись с фестиваля сотворения. Это вновь появившийся фестиваль. Когда-то он был немножко под другим названием. Место локации он не поменял, немножко изменил название. И поэтому слушаем группу Hatters.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 13. На небе пасмурно, ветер западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на

0: музей истории и фотографии поменял место прописки. Брянский миф переехал к Брянскому цирку на площадь Революции. Подробности расскажу вам я, Алексей Есипенко.
1: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
6: Итак, у нас есть интерактив, напоминаю, в группе, официальной группе ВКонтакте 3.2 радио идет трансляция прямая, под которой можно что-то написать. И Кристина благодарит меня за пластинку, которая играла в русском часе, а еще после нее Вадим Самойлов с песней «Никогда», это оказалась ее любимая песня, спасибо за нее, пишет Кристина. А еще она же укоряет, что у шляпников так много песен, и играет та, что была уже в эфире. Ну, на скорую руку я нашел, не полез в прошлогодние архивы наши, там тоже были шляпники, несколько композиций из них. И не все композиции подходят для эфира, как мы потом выяснили. Из-за некоторых приходится убирать их. Так, ну, тоже классная. В общем, да, классная композиция, согласен. Так, а у нас 3 октября еще отметил день рождения один российский рок-музыкант. Алексей Юрьевич Горшенев. Еще «Ягода» его прозывали так. Группа «Кукрыниксы» была такая раньше, потом она ликвидировалась, и Горшенев рулит сейчас со своим проектом личным. Ну, в общем-то, песни играют «Кукрыниксов». И вот какая-то старая запись у нас есть с одного такого фестиваля. Ну, в принципе, как Антон сказал, да чего уж скрывать, нашествие. Аж 2014 года, поэтому тоже запись сомнительного качества, и группа «Кукрыниксы», «Хрустальный мир» на 3.2 радио в студии 98.

зубы и жертву всякой. Да, какие времена, твой мир хрустальный живой. Здесь не нужен никому,

когда такие времена, твой мир хрустальный живой, здесь не нужен никому.

0: И после такой экспрессивной музыки, по-моему, пора переходить в какую-то лирику. Поэтому пока Антона нет и никто мне это не запретит, мы уходим в мои любимые мюзиклы. 2 года назад в Москве стартовал мюзикл «Последняя сказка», который с успехом сдвинул «Ничего не бойся, я с тобой» раньше, чем на полгода заставил его закрыться. Но в нем мало такой музыки, он на восточные мотивы под наш формат не особо подходит, но вот, тем не менее, какую-то песенку скачали, поэтому, ваше внимание, песня из мюзикла «Последняя сказка».
1: Не прав, не устану себя укорять. Запросто мог я навеки тебя потерять. Долгим

А эту песню артисты исполняли, летая над сценой на ковре-самолете. Классное чудо техники было на сцене МДМ. Но нет, троллейбус все-таки эффектнее. Для тех, кто не понимает, о чем я говорю, в интернете можно все найти, что творится в МДМ, какие постановки. Да, ну и хочется прочитать все, что писали, и сказать еще чего-нибудь, но время неумолительно подходит, неумолимо подходит к концу. Итак, так, Кристина, да. Да, дорогие учителя, всех с прошедшим днем учителя, терпения вам и сил. Вы делаете очень важное дело, вы воспитываете подрастающее поколение. С праздником. Так, Кристина, можно нас не укорять, поздравили. Гранд мерси от Катерины Зашляпников. И Катерина тоже с прошедшим профессиональным праздником поздравляет учителей. Бесконечного терпения и доброты желает. У вашей профессии очень необходимые качества. Согласен. Но у нас остается всего лишь несколько минут на одну песню. И, как я уже говорил, пока нет Антона, никто не может мне запретить включать что-нибудь из мюзиклов. Поэтому я тут погуглил. Оказывается, завтра стартует второй сезон мюзикла по песням. Сейчас Антон, если слушает, то он поперхнется. Басты. У нас снова на 3.2 радио в студии 98 Баста. Ну и да, скажу, что такое можно услышать только по вторникам с 7 до 9. В другое время такие песни, как сегодня и как в любой вторник, не играют. Ну, а на прощание я хочу по традиции, конечно же, всем пожелать любви, хорошей музыки. Берегите друг друга, дорожите друг другом и слушайте только хорошую музыку. Оставайтесь с нами не только по вторникам, а каждый день. Это студия 98 на 3.2 радио. Всем пока, до встречи через неделю.

0: один час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Вот и лето прошло, словно и не бывало, как в той песне поется, да? Глазом не успели моргнуть, а 3 месяца чик и нет. Для всех тех, кто так же, как и я, как белка в колесе, сообщу, что уже октябрь на дворе. Ну, так, на минуточку. Но да не об этом сегодня, а о взглядах наших, прикрытых очками. У меня, как и у вас, в машине есть солнечные очки, но мне пришлось пересмотреть свое отношение к ним после появления автомобиля с проекционным дисплеем. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Скажу сразу, те антибликовые свойства, которые казались мне панацеей от солнечного света, пришлось забыть, поскольку это самая важная в них функция – делает невидимой виртуальную приборную панель. Поэтому очки выбираю теперь по иному принципу. Кстати, это была присказка. Вопрос сегодня более серьезный. Очкарики за баранкой. Для многих из вас, кто использует только солнцезащитные очки, станет удивительным, что те, кто использует очки по медицинским показаниям, обязаны их применять и при управлении автомобилем, о чем четко прописывается в правилах дорожного движения. И вот ровно тут второе удивление. Эта обязанность отмечена еще и в правах. Сейчас особенно сообразительные наверняка зададутся утвердительным вопросом, но ведь мы с вами живем в 21 веке, и сегодня очки с легкостью можно заменить линзами. Как с этим-то быть, а? Отвечаю коротко, этот нюанс тоже предусмотрен. Когда инспектор ГИБДД проверяет зрение водителя, в ряде ситуаций контактная линза может быть замечена при осмотре глаз. Однако подобную проверку нельзя считать достоверным методом подтверждения или опровержения ее использования. Итог зависит от вида линзы, ее расположения на роговице, освещение и прочих персональных факторов. Также, если у человека выявлено ухудшение зрения вдаль, что критично при управлении автомобилем, ему может потребоваться оптическая коррекция для четкого видения дальних объектов. Это обстоятельство также принимается во внимание при медицинском обследовании водителей.
0: Автомобильные факты.
1: Существующие правила разрешают управлять транспортом при использовании корректирующих средств. Причем прямо допускается коррекция как очками, так и линзами. И в пластиковой карточке наших прав в графе номер 14 ставится соответствующая пометка об этом. В случае ДТП с любым исходом, вплоть до смертельного, как правило, свидетельствование производится исключительно на предмет опьянения, а проверка зрения, в общем-то, не предусмотрена. Хотя опытный сотрудник, конечно, может заметить отсутствие линз, а врач, проводящий освидетельствование, уж тем более. Вопрос в том, как суд относится к таким данным. И судя по практике, некоторые из них считают это достаточным основанием для признания вины. Помните, если сотрудник ГИБДД останавливает водителя с подобной отметкой в правах, а тот находится за рулем без очков и линз, то должностное лицо имеет право выписать штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Понятно, что прекрасным зрением могут похвастаться немногие. Большинство водителей пользуются сегодня и очками, и контактными линзами. Самое главное – не пренебрегать этими нормами, поскольку зрение остается одним из главных факторов, влияющих на безопасность дорожного движения. Ну, конечно, сразу после знания самих правил. Разумеется, молодым по возрасту водителям может этого еще и не понять, ведь острота зрения зачастую снижается с годами. Но обратиться сейчас я хочу ко всем. И к очкарикам, и зорким орлам. Смотрите, пожалуйста, в оба по сторонам, а не на телефон. Это убережет вас, да что там вас, всех нас, от массы неприятностей. Заметь, мы ее немного раньше, оторвав свой взгляд от мобильного гаджета. Удачи!
0: За баран!

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 13. На небе пасмурно, ветер западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

Прямой эфир на Брянской губернии. Программа «Понедельник» с Марией Сергеенко. Смотрите, звоните, задавайте вопросы, делитесь проблемами. 301-501. Вечером. В первый день недели. Смотрите с 19 часов.

0: Реклама. Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
1: Брянское соединение 12-го главного управления Министерства обороны ведет набор на службу по контракту операторов БПЛА, связистов, водителей категории Б, С, Д, Е. Полный соцпакет, стабильная зарплата, справки по телефонам 8-900-362-5954 или 8-930-822-0522.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 22 часа. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Свыше 2,5 миллиардов рублей на помощь жителям Брянской, Белгородской и Курской областей, потерявшим жилье в результате атак вооруженных сил Украины, направит правительство. Деньги предназначены для граждан, чьи дома и квартиры были разрушены. Кроме того, в трех приграничных областях действует программа комплексного восстановления инфраструктуры. Она охватывает медицинские и социальные учреждения, образование, коммунальное хозяйство и транспорт. Для местного бизнеса также предусмотрены налоговые отсрочки и субсидии на выплату зарплат сотрудникам во время вынужденных простоев. Как сообщил губернатор Егор Коваль, в настоящее время готовится соответствующая государственная процедура. По словам главы региона, это сложный комплекс работ, которые требуют тщательной проработки и максимальной ответственности. Егор Ковальчук подчеркнул, принимать правильные решения региональным властям очень помогает встреча с главами муниципалитетов и жителями, а также депутатами Брянского приграничья. В Брянской области продолжается комплекс агротехнологических мероприятий. Промежуточные результаты свидетельствуют, брянские аграрии увеличили площадь под второй хлеб. Картофель в регионе возделывается на площади, превышающей 52 тысячи гектаров. Отмечается, Брянщина является благоприятной территорией для возделывания данной культуры и славится своими урожаями. В структуре посевной почти половина площади занята именно картофелем, а не приходится на сельскохозяйственные организации. Следовательно, местный рынок стабильно насыщен достаточным количеством корнеплодов и не подвержен конъюнктурным колебаниям. Весомый вклад в продовольственную картофельную безопасность вносят также и частные крестьянско-фермерские хозяйства, на долю которых приходится почти 29% от всего посевного клина. Как заявил Егор Ковальчук, в аграрном секторе Брянщина уже в лидерах. При этом, по словам руководителя области, необходимо серьезно усилить переработку, глубокую, с высокой добавленной стоимостью. Брянская область участвует в федеральном проекте модернизации коммунальной инфраструктуры. Как сообщил губернатор Егор Ковальчук, в этом году за счет проекта выполнены работы на сетях в Брянске, Клинцах, Трубчевском, Жуковском, Севском, Красногорском, Злынковском и Почетском районах. Особое внимание уделено замене трубопроводов, тепловых сетей, дворовых территорий, попавших в зону благоустройства в рамках реализации программы формирования современной городской среды и в зону ремонта автомобильных дорог, включенных в национальный проект «Инфраструктура для жизни». В правительстве области сообщили, объекты жилищно-коммунального хозяйства и энергетики к предстоящему сезону холодов готовы. С этой целью все необходимые технологические операции были выполнены почти на 1500 котельных, более 1000 километров тепловых и почти 6000 водопроводных сетей, а также заменена часть изношенных коммуникаций. Коммунальные службы продолжают работать в условиях особого режима готовности. Сформировано более 300 аварийно-восстановительных бригад, создан аварийный запас резервных источников питания. В системе образования Брянской области в настоящее время трудится 18 тысяч педагогов. Как сообщил губернатор Егор Ковальчук, 183 удостоены высокого звания «Заслуженный учитель Российской Федерации». Многие являются отличниками просвещения и почетными работниками сферы образования. 31 педагог удостоен звания «Заслуженный работник образования Брянской области». Кроме того, брянские педагоги трижды становились победителями всероссийского конкурса «Учитель года России». Глава региона отметил, с 1 сентября нынешнего года 150 молодых педагогов трудоустроены в образовании организации области. Егор Ковальчук указал, на Брянщине организована эффективная система профессионального роста самих учителей. Она включает конкурсы мастерства и программы переподготовки, которые реализует профильный институт повышения квалификации. Особое внимание уделяется и инфраструктуре. В области активно работают кванториумы, центры цифрового образования и площадки для одаренных детей. Кроме того, в сельских школах и малых городах успешно функционируют точки роста. Завтра погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют плюс 16. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 13. На небе пасмурно, ветер западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Вот и лето прошло, словно и не бывало, как в той песне поется, да? Глазом не успели моргнуть, а 3 месяцев чик и нет. Для всех тех, кто так же, как и я, как белка в колесе, сообщу, что уже октябрь на дворе. Ну, так, на минуточку. Но да не об этом сегодня, а о взглядах наших, прикрытых очками. У меня, как и у вас, в машине есть солнечные очки, но мне пришлось пересмотреть свое отношение к ним после появления автомобиля с проекционным дисплеем. С вами Забаранка, Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Скажу сразу, те антибликовые свойства, которые казались мне панацеей от солнечного света, пришлось забыть, поскольку это самая важная в них функция, делает невидимой виртуальную приборную панель. Поэтому очки выбираю теперь по иному принципу. Кстати, это была присказка. Вопрос сегодня более серьезный. Очкарики за баранкой. Для многих из вас, кто использует только солнцезащитные очки, станет удивительным, что те, кто использует очки по медицинским показаниям, обязаны их применять и при управлении автомобилем, о чем четко прописывается в правилах дорожного движения. И вот ровно тут второе удивление. Эта обязанность отмечена еще и в правах. Сейчас особенно сообразительные наверняка зададутся утвердительным вопросом. Но ведь мы с вами живем в 21 веке, и сегодня очки с легкостью можно заменить линзами. Как с этим-то быть, а? Отвечаю коротко. Этот нюанс тоже предусмотрен. Когда инспектор ГИБДД проверяет зрение водителя, в ряде ситуаций контактная линза может быть замечена при осмотре глаз. Однако подобную проверку нельзя считать достоверным методом подтверждения или опровержения ее использования. Итог зависит от вида линзы, ее расположения на роговице, освещения и прочих персональных факторов. Также, если у человека выявлено ухудшение зрения вдаль, что критично при управлении автомобилем, ему может потребоваться оптическая коррекция для четкого видения дальних объектов. Это обстоятельство также принимается во внимание при медицинском обследовании водителей.
0: Автомобильные факты.
1: Существующие правила разрешают управлять транспортом при использовании корректирующих средств. Причем прямо допускается коррекция как очками, так и линзами. И в пластиковой карточке наших прав в графе номер 14 ставится соответствующая пометка об этом. В случае ДТП с любым исходом, вплоть до смертельного, как правило, свидетельствование производится исключительно на предмет опьянения, а проверка зрения, в общем-то, не предусмотрена. Хотя опытный сотрудник, конечно, может заметить отсутствие линз, а врач, проводящий освидетельствование, уж тем более. Вопрос в том, как суд относится к таким данным. И судя по практике, некоторые из них считают это достаточным основанием для признания вины. Помните, если сотрудник ГИБДД останавливает водителя с подобной отметкой в правах, а тот находится за рулем без очков и линз, то должностное лицо имеет право выписать штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Понятно, что прекрасным зрением могут похвастаться немногие. Большинство водителей пользуются сегодня и очками, и контактными линзами. Самое главное – не пренебрегать этими нормами, поскольку зрение остается одним из главных факторов, влияющих на безопасность дорожного движения. Ну, конечно, сразу после знания самих правил. Разумеется, молодым по возрасту водителям может этого еще и не понять, ведь острота зрения зачастую снижается с годами. Но обратиться сейчас я хочу ко всем. И к очкарикам, и зорким орлам. Смотрите, пожалуйста, в оба по сторонам, а не на телефон. Это убережет вас, да что там вас, всех нас, от массы неприятностей. Заметь, мы ее немного раньше, оторвав свой взгляд от мобильного гаджета. Удачи!
0: За баранкой!

0: Авторадио.
1: В старом доме за горой ночью слышен волчий вой. Нет покоя горожанам, он 100 лет стоит пустой. И не пугает нечисть крест, для иконы нету мест.

0: 3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В церквушке, что стоит в безлюдных горах, молился инок в кровь, колени сбивши, он очень добрый был и крепкий монах.

0: чтоб каждый научился верить.
1: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь.
2: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 13. На небе пасмурно, ветер западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
3: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

радио. Это пульс. Это страсть. Страсть. Это

печать греха. О, как она нас разделяет. И скорби ты не разделяешь. Любовь, как старая труха.

глазах опять упрек. Как ты меня не понимаешь, и скорби ты не разделяешь. Я, как и прежде, одинок.

0: радио.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 13. На небе малооблачно, ветер западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72-41-41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.
3: Как же, Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: вечер.
1: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.